0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: радио Ратфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кромкаком.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 4 чэрвеня.
4: Што не так з бацькавай кашулькай для новароджаных беларусаў?
6: Плюс самой Петкевіч адно дзіця, тры мужа было, і яна прыходзіць гэтым жанчынам, якія нарадзілі трэцяга дзіця, і расказвае, што менавіта вось так і трэба, так правільна.
5: Што будзе з Лукашэнкам, калі Пуцін прымусіць яго ўступіць у вайну?
7: Поэтому думаю, что он не хотел бы ввязываться в войну, в которой у него очень хорошие шансы, если даже не говорить про личные угрозы безопасности, то есть дрон в резиденцию, да. Но есть хорошие шансы потерять свой военный потенциал.
4: Чому Ватикан не особливо рупится про белорусских политвязнев?
8: Народ не голодный, має де працевать, чого еще хотеть?
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: На Еврорадио новини спорту. Представник Латвии у Совета Международной Федерации Хоккея Виеструс Казиолс заявил, что сборные Беларуси и России не смогут выступить на чемпионате света 2027 года сярод дорослых команд. По воде его слову, информация про максимое вертание обеих краин на турнир с национальной символикой не отповедает речаисности. Казиолс означил, что Совет другой хоккейной федерации еще будет разглядать это пытание, а худкого рашения чакать не варто. Разом с тем, после рашения дисциплинарного комитета другой хоккейной федерации, белорусские юниорские и женские сборные могут быть допущены до международных спаборництв с 2027 года. Юниорская сборная Латвии по хоккею не планует выходить на лед супроти сборной Беларуси на чемпионате света U18. Про это поведомил генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Роберт Сплявейс. Ранее Международная федерация хоккея обвестила, что белорусская сборная U18 в наступном сезоне вернется в элитный дивизион сусветного першинства. Латвийская команда так само выступит на турниры, але покуль сборная разведенные по разных группах. У Латвийской хоккейной федерации означили, что последовательно выступали супроть вертания белорусских команд на международную арену и не имеют намеру проводить матчи супроть сборной Беларуси. Жозе Мауриньо, який лічыцца галоўным прэтэндэнтам на пасаду трэнера мадрыдскага Рэала, ўжо нібыта перадаў кіраўніцтва клубу спіс футбалістаў, на якіх не разлічвае ў наступным сезоне. У спісе значыцца Рауль Асенсіа, Фран Гарсія, Дані Себальес, Эдуарда Камавінга, Франка Местантуона і Радрыга Гоэс. Для часткі гульцоў разглядаецца магчымасць продажу, а для Местантуона – аренды. Напередодні президент Реала Флорентино Перес заявил, что призначить 63-годового португальца головным тренером у випадку своего переобрання. Мауриньо уже узначальвал мадридский клуб с 2010 до 2013 года и выиграл с ним чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврозум. На думку палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, больш глыбокае ўцягванне Беларусі ў вайну з Украінай не залежыць ад Лукашэнкі.
2: Так, цяпер Беларусь удзельнічае ў вайне праз вытворчасць запчастак для расійскай вайсковай тэхнікі. Так, Беларусь паставіла ўздоўж мяжы рэтранслятары для дронаў, якімі расіяне атакуюць Украіну. І так, Лукашэнка актыўна падтрымлівае Пуціна, ну ці робіць выгляд, што падтрымлівае ў яго антыукраінскай рыторыцы.
1: Але ўсё часцей гучаць меркаваннем, што праз няўдачы на фронте Пуцін паспрабуе адкрыць другі фронт, паўночны, дзе ваяваць будзе ў тым ліку беларуская армія.
2: Уявім, што гэта здарыцца. Што будзе ў такім выпадку з Лукашэнкам? Яго пазіцыі ўзмацняцца ў перамовах з Крамлём? І як гэта ўспрымуць беларусы?
1: Про гэта Артём Шрайман паразважаў на YouTube-канале выдання «Зеркало».
3: Слушай, ну в переговорах с Кремлем ему его позиции не то чтобы надо как-то усиливать, у него все в порядке пока с Кремлем в целом, да, наверное, по мере развития экономического кризиса какие-то трения будут обостряться и конкуренция за доступ к рынку будет с российскими же производителями расти, но пока, мне кажется, это не те отношения, которые обязательно нужно чинить вмешательством в войну. Мы не видим особого давления на Минск с тем, чтобы он в эту войну вписывался своей армией, и поэтому я не думаю...
4: Более, как говорил Озаренок, Беларусь спасла Россию тем, что не стала участвовать в войне против Украины на стороне России.
3: Да, и
4: поэтому
3: и
4: все хорошо.
3: И заодно Пригожина забрала, да. И мы спасаем и спасаем. И ну, тут есть резон в том, что пока Беларусь не включена в войну полностью, Россия может рассчитывать на эту тыловую базу и для своих военных заказов, да, на белорусские предприятия, и для топлива.
4: И для экономики в условиях санкций.
3: Ну, да, но здесь это Это менее критично, потому что таких каналов обхода санкций в России немало. А вот поставлять нефть, нефтепродукты, вернее, в европейскую часть России, когда несколько ее НПЗ одновременно горят, а вот это полезно, иметь два белорусских больших НПЗ, которые снабжают и не подвержены украинским атакам. То же самое с разными военными предприятиями, и то же самое с полигонами, и то же самое с авиабазами, в случае чего довольно быстро можно перебросить российскую военную технику прямо вот в немедленном приближении и к северу Украины, и к восточному флангу НАТО. Это очень полезный плацдарм для России. Если мы моделируем включение Беларуси в войну и учитывая, насколько ужесточилась позиция Киева, мы понимаем, что сдерживания не будет. Вот те 500 целей, о которых говорит украинский командующий беспилотными войсками, и другие угрозы, они реализуются. У Киева не будет сдерживающих его факторов. Почему не поразить все, что может поразить в Беларуси, учитывая близость, учитывая относительную незащищенность Беларуси, уж точно по сравнению там, с Москвой. Да, почему бы на месте Украины в таком случае просто не вычистить эту территорию от военных целей. А это для России, насколько это оправдывает, во-первых, включение Беларуси в войну, это большой вопрос, пусть на него военные тактики отвечают, но это уж точно не то, к чему стремится Лукашенко, да, и безусловно, это будет для него не усилением его позиции в любом смысле, да, потому что потом, чтобы защищаться от атак, ему придется приглашать больше российских войск, российское ПВО, скорее всего, российские самолеты, чтобы защищаться от того, что Украина будет по нем бить. Затем, это значит, это усилит его зависимость от Москвы. Затем это подорвет его, собственно, армию, да, белорусские военные объекты будут под ударом, и это прямой, можно сказать, такой кинетический вред для военных возможностей, военного потенциала такого, этого режима, а в таких режимах вот эта вот проекция силы и ощущение того, что мы всех побеждаем и мы неуязвимы, она очень важна с точки зрения внутренней политики, поэтому проигранные войны или военные поражения для таких режимов часто оканчиваются потерей власти, именно потому что магия теряется, ты прекращаешь выглядеть как такой непобедимый человек, которому все под силу. Поэтому думаю, что он не хотел бы ввязываться в войну, в которой у него очень хорошие шансы быть, если даже не говорить про личные угрозы безопасности, то есть дрон в резиденцию, да, но есть хорошие шансы потерять свой военный потенциал, тот, который даже есть. А кто захочет ввязываться в такую войну, для меня, то есть загадка. Я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает асимметрию, которая сложилась, насколько Украина сильнее, и он прекрасно понимает, что раз Россия даже себя полноценно защитить не может, то непонятно, чем Беларусь себя защитит. Поэтому, когда он, может быть, мы об этом еще ты планировал поговорить, но как бы переходя на тему того, что он сказал по поводу Зеленского, он сказал...
4: Владимир Александрович Андреян сказал.
3: Ну да, но он там несколько допустил таких выпадов, что накурился, укололся.
4: Угу.
3: Вот, но что он сказал главное, что если что, мы сразу будем отвечать, типа так, что война примет совсем другой характер.
4: Имею в виду ядерное оружие, скорее
3: либо
4: всего.
3: Либо да, либо, как он говорит, у нас есть одна цель прямо недалеко от нас, и мы вот ее точно знаем, скорее всего, намекая на там, правительство в Киеве, правительственный квартал.
4: Банковый, что ли?
3: Ну да, что сразу по центру.
4: Uh-huh.
3: Ему нечем ответить, кроме как максимальными страшилками. Вот у нас есть ядерное оружие, у нас вот есть наши полонезы и искандеры, мы будем ими сразу бить в сердце вот этой гидры украинской.
4: Uh-huh.
3: А почему так человек говорит? Потому что он понимает, что ему нечем защититься, кроме этого, кроме угроз от дронов и ракет украинских. И поэтому, понимая свою уязвимость, я думаю, он точно не заинтересован в таких сценариях, и нигде здесь усиление его бы не произошло. Это, я не знаю, прав ли Кит Келлок в своей оценке, что это был бы конец. Не обязательно это означает конец режима. Можно так обыграть и войну, и даже неудачный конец в ней, что это сплотит какую-то часть элит вокруг тебя. Особенно, если ты подашь это как самооборону, да, на нас напали. Но риск того, что посыпется и военный, и, соответственно, репрессивный, и, соответственно, государственный аппарат, эти риски вырастают в таком случае. Конечно, я думаю, что Лукашенко хочет, знаешь, эту русскую рулетку играть, как оно обернется. Да? Война – это время настолько большой непредсказуемости для такого режима, что даже если абстрагироваться от каких-то гуманитарных аспектов и потери экономического ресурса и так далее, то политически это реально лотерея.
2: Аленя, уже Лукашенко саправды не может сказать Путину «не». И с чем раз таки отказ может сутыкнуться наша краина? Протягивая Артем Шрайбман.
3: Вопрос, каким образом включиться в войну, потому что я не уверен, что у Беларуси самостоятельно остались какие-то ниши, в которых она может дать добавленную стоимость России, включаясь в войну. Белорусские войска, это не слишком отличается от северокорейского контингента в смысле полезности в этой войне. То есть пушечное мясо на какое-то время. К войне беспилотниками они не готовы, которая сейчас и является основной войной. Вот когда ты задаешь вопрос, важно понять, какое именно вовлечение. Путин может, не спрашивая Лукашенко, добиться примерно примерно похожего. Он может разместить в Беларуси заново какие-то ударные установки, начать стрелять по Украине, начать стрелять в нее дронами, запускать их из Беларуси. Лукашенко ничего не сможет этим сделать. Он может протестовать, но Путин может это сделать просто вопреки его воле. Украина начнет отвечать. Я что-то сомневаюсь, что она будет выбирать так, вот там сидят российские операторы дрона, а вот там россиян на этой базе военной нету, я поэтому не бью. Я думаю, что Украина сразу, так сказать, как говорят в картах, all in, да, пойдет по полной программе будет отвечать. Поэтому у Путина есть рычаги ввязать Беларусь в эту войну без разрешения Лукашенко, без координации с ним. А заставлять его толкать просто белорусскую армию на убой...
4: Просто... И ни в одном из случаев Лукашенко не сможет возразить.
3: Нет, я думаю, он будет какое-то время возражать, там, сопротивляться. В таком случае Путин, наверное, начнет закручивать какие-то экономические гайки, как происходит сейчас с Арменией. Просто я до сих пор... Вот, я в 22-м году мог понять смысл этого упражнения. Прямо сейчас я даже не понимаю военный смысл этого для Путина. Ну, кинет Лукашенко, даже если всю свою армию в бой там на Черников. Ну, пройдут они 3 километра в этом лесу, пока их не остановят те же самые дроны. Что принципиально до этого изменилось для России и для ее возможностей? Отвлекли они там часть украинской армии на несколько недель? Окей, возможно. Продвинулись еще на 2 деревни в Донбассе. Вместо этого вы получили выжженную землю с военно-политической точки зрения в Беларуси. Поэтому тут реально многое в твоем вопросе зависит от того, какой формат вовлечения ты подразумеваешь. Может ли Путин сойти с ума и приказать все это делать Лукашенко? Наверное, может. И может как-то заставить выкрутить ему руки и так далее. Но это сейчас выглядит еще более абсурдным, чем 3-4 года назад. Это просто бесполезное действие. Да? Хоть, если бы они были хотя бы полезны, я уже молчу там про издержки политические и военные. А так они действительно, эти солдаты, которых можно белорусских вовлечь, они мало полезны. Территория белорусская намного полезнее, чем участие там, не знаю, сколько дней или недели оно продлится, беларускай арміі.
1: Вы слухалі палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, які паразважаў пра тое, як могуць развівацца падзеі, калі Беларусь прымусяць уступіць у вайну.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму Ватыкан не асабліва рупіцца пра беларускіх палітвязняў?
5: Народ не галодны, мае дзе працаваць, чаго яшчэ хацець?
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Працягваецца сістэмная праца над пытаннямі прававога статусу беларусаў ва ўкраіне, механізмаў іх легалізацыі. У Кіеве адбылася міжведамасная нарада, прысвечаная падаўжэнню дазволаў на часовае пражыванне для замежнікаў пры ваеннага стану, а таксама ўрэгуляванню працэдураў атрымання ўкраінскага грамадзянства. Асаблівая ўвага была нададзеная праблемам грамадзянаў Беларусі. Беларускую супольнасць прадстаўляў кіраўнік грамадскага саюзу беларускай шпільноты Украіны Алексей Францкевич.
1: Я был инициатором, то есть у нас 21-го был День национальных спильнот. А в рамках празднования этого праздника на спильнот на нем присутничали официальные лица. Был первый заступник Верховной Рады Украины. То есть был Лубинец, омбудсмен Украины по правам человека. Ну и тобто я поднимал вопрос, питание, потому что он касается и нашей спильноты, потому что это продление видов на проживание. И я сказал, что решаются человеческие судьбы, потребны законодательные измены, изменить это законодательство. Так как это касается, там не прописано белорусов, оно прописано иноземцев и лиц без громадянства. Соответственно, так как я являюсь членом Рады нацпельнот, были запрошены грузины, чеченцы, дагестанцы, армяне, азербайджанцы, туркмены. Да? Пошла нарада у Верховной Рады, у Киренки, у первого заступника главы Верховной Рады, у Киренки, главы фракции «Слуг народа». То есть была глава миграционной службы, были представники МЗС, был Черногор, как представник МЗС, были народные депутаты, и там мерковывались питання правового вирішення, іменно вот это питання касаемо правового статусу іноземців. К этому мероприятию, это внутриукраинское мероприятие, тобто к нему ніякого дочинения не мают ни демократические силы, ни Светлана Георгиевна, ни его дарацца, ни их тут миссия.
2: Пажа сустрэчы з прадстаўнікамі розных дзяржаўных ведомстваў на нарадзе, склалася у вас адчуванне, што праблемы беларусаў цяпер лепш зразумела украінскім уладам?
1: Позитив своего мероприятия – это то, что на высшем уровне есть у нас коммуникация, есть желание нам помогать, слушать, размовлять, есть уже коммуникация и с керівником миграционной службы, и с МЗС, и с иншими представниками влады. Да? Тому, то есть сказать, что все вырешилось, не, але потребно працевать на того, как эти питания вырешать. Представник міграційної служби був вельми добре підготований до цього мероприємства, тобто були цифри, були готові відкази на всі питання. І з позитивного те, що вже є напрацьовано два проекта по рішенню цих питань. І вони в ближайшим часом пойдуть у Верховну Раду.
2: Калі прыблізна беларусы ў Украіне могуць чакаць першых практычных вынікаў гэтых абмеркаванняў?
1: Слухайце, я спадзяюся, то есть у нас дэдлайн 4 серпня. Я вельмі спадзяюся, што к гэтаму часу ўжо было рашэнне, таму што калі гэтага не будзе, на жаль, тых ці іншых людзей, у таго прасрочаныя паспарта, могуць узнікнуць пытанні. Але ближайшим часом мы будем, по-перше, працевать, как вырешить это питание, а по-другому мы ближайшим часом зроним такие методички и будем расповедать людям, что потребно робить в той или иншей ситуации, как вырешить каждый выпадок особисто, да, для того, чтобы у людей не было проблем.
2: Ці можем мы сказать, что, например, для белорусов, у которых не будет вырешено все-таки питание с легализацией, не будет ответного решения Верховной Рады на конца жнивня, могут возникнуть погрозы депортации у Беларуси из Украины?
1: Думаю, что такого не будет. Ніякай депортації не буде, а лепш люди, які сутикнулись з проблемами, хай яны звертаються, описують свої кейси, і ми будемо робити максимально для того, каб допомогти і каб вирішити їх проблеми.
2: І агулом ці правильно ми зрозуміли, що під час офіційних візиту Світлани Тихановської команди в Україну не так і не відбулося спіткання з білоруською спільнотою, з вашою організацією, з представниками діаспори?
1: Яны з нами під час цього візиту не коммуникували, мы не размовляли, мы не домовлялись, не обмерковали. Сами яны не звертаются, как что-то обмерковывать. А, допустим, если мы берем ту же миссию демократичных сил, то есть питание наступное. Максима яны хотят принимать удел, але пытанне у чым і які ўдзел. Если ёсць прапановы, ёсць шляхі рашэння гэтага пытання, хто ім замінае працаваць у гэтым напрамку? Мая НГО такая самая арганізацыя, як мы.
0: По словах Францкевича, баки разлічваюць на працяг працы выпрацоўку конкретных рашэнняў, якія дазволяць урэгуляваць правовы статус беларусаў ва Украіне і спрасціць адпаведныя адміністрацыйныя працэдуры.
3: Беларуская радыёрацыя. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: 7:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з метэарэкордаў. Цяплей за ўсю такую самую дату, як сёння, 5 чэрвеня, было ў Лельчыцах у 2000 годзе, плюс 33,4. Халадней за ўсё было ў Ваўкавыску, непадалёк ад Беластоку, можна сказаць, у 1947 годзе, амаль мінус 1. А больш за ўсё ападкаў выпала зноў жа ў Ваўкавыску ў 62 годзе, вышэй за 42 міліметры. Параўнаем гэта з прагнозам на сёння акурат па беларуска-польскім памежжы. Тут воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцны лівень, шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 23-25. Тэмпературны рэкорд наўрад ці будзе пабіты, а вось наконт ападкаў пабачым. У асноўным такое надвор'е сёння вызначае цёплая паветраная маса. На памежжы адчуецца ўплыў атмасфернага фронту. Ціск атмасферны істотна цягам дня не зменіцца.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю з вами Яна Запольская. Делегація ділових колаў Баварії наведала парк високих технологій. Про гэты візіт відомо мало. У офіційному повідомленні парку адзначається, що представники німецького бізнесу познайомилися з історією білоруської IT-галіни, з діяльністю ПВТ до його правовим режимом. Раней повідомлялося, що експорт резидентів парку високих технологій летось вирос на 12% год до года і склав 2 мільярди доляру. Экономика Беларуси вырасте сёлета на 1,1%, хоть еще у лютом называлась лишь у 1,3%. Это выникает из обновленного прогноза Европейского банка реконструкции и развития. Годовая инфляция у соковику поводле экспертов банка склала 5,4%. Найвеликшие рызыки для белорусской экономики поводле экспертов надалей несут санкции и залежность краины от России. При этом объем беларускай прамысловай вытворчасці зніжаецца, адзначаецца стагнацыя ўраджайнасці ў сельскай гаспадарцы. У дадатак скарачаюцца экспартныя магчымасці ў Расіі і імпартазамяшчэнне мае абмежаванае фінансаванне. Гэта галоўныя выклікі для эканомікі Беларусі. На МТЗ кризис кадров. Заробки при этом моцно отрозниваются. Например, наместнику гендиректора по финансовых и экономичных питаниях и головному бухгалтеру готовы платить от 5 до 8,5 тысяч рублей. Пресс-секретару 3,5-4,5 тысячи. Заливщику металу пропонуют максимально 3850 рублей, а шлифовщику до 3,5 тысяч. Один из самых низких заробков могут дать охотнику до 950 рублей. Але есть минимальное потребование, агульная средняя эдукация. Дворник может заработать на МТЗ 1100 рублей. Кризис с палевом на оккупованных территориях. Российские оккупационные улады так званой Луганской Народной Республики увели лимит на продаж палева приватным особам. Теперь у одни руки отпускают не больше за 20 литров на сутки. Ранее аналогичные обмежевания начали действовать у аннексованном Крыме. При этом уведение лимитов оккупационные улады тлумачат не ударами украинских беспилотников по нафтобазах и НПЗ, а небыто повеличенным попытом. У той же час эксперты связывают паливный кризис на оккупованных территориях с активизацией сил обороны Украины. Польские санатории чакае масштабная модернизация. Польский отельный холдинг обвестил про великую программу развития санаторно-курортного сегмента. До 2034 года компания планует грунтовно модернизовать и поширить частку своих оздоровленчих объектов, уклавши больше за 430 миллионов злотых, это 102 миллиона евро. У склад холдингу уваходят 53 гостиничные и санаторные объекты. Повод для стратегии техії компанії 12 з них пройдуть повну реконструкцію, а 6 старих будинків будуть знесені, каб на їх місце узвести більш сучасні і функціональні комплекси. У Польщі сьогодні дійнічає прикладно 190 санаторіїв і більш за 40 спеціалізованих курортних лікарняв. Летось оздоровлення там пройшли більш за 430 тисяч чоловік. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 65 грошов, евро 4 злотые 24 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 79 копеек, евро 3 рубли 25 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 69 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Сёння, нагадаю, 1563 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Вайсковыя аналітыкі ўсё часцей абмяркоўваюць сцэнарый выкарыстання тэрыторыі Беларусі для ўдараў па Украіне, дзе месцяцца лагістычныя цэнтры паставак узбраення, гаворка пра заходнюю частку. Запуск дронаў з Беларусі дазволіць Расіі больш эфектыўна атакаваць важныя маршруты забеспячэння, уключаючы трасу Кіеў-Чоп і чыгунку ў бок Польшчы. На фоне росту напружанасці паміж Кіевам і Менскам ужо прагучалі заявы, што украінскія вайскоўцы вызначылі 500 патэнцыйных цэляў на тэрыторыі Беларусі, і тым самым папярэдзілі Лукашэнку аб больш глыбокім аб папярэдзілі, каб ён не уцягваўся яшчэ большую расійскую авантуру. Верагоднасць такога сцэнару ў размове з Анжалікай Лялькоўскай ацэньвае украінскі вайсковы эксперт Роман Світан.
1: Ёсць хваляванні, што Расія ўсё ж такі ўцягне Беларусь у вайну. Якая верагоднасць того, что с территории Беларуси могут увести войски?
2: Техническая возможность однозначно есть. С территории Беларуси использовать, допустим, дальние средства поражения. Ракеты, беспилотники, причем ракеты разного уровня, воздушного базирования, наземного базирования, проход ракет морского базирования. С Балтики же россияне могут запускать те же калибры через Беларусь в Украину. Это там тоже не забывать. Да, они будут там проходить, допустим, части литовской, латвийской или эстонской территории, но все равно через Беларусь могут заходить и в Украину, на запад Украины они могут доставать, калибры достают в этом смысле. Поэтому разное базирование ракет технически возможно. Пойдет ли на это Лукашенко? Большой вопрос. Но самое интересное, понимая, то есть обратную реакцию Украины, военных Украины имеется в виду при выполнении такого рода задач, удары по военным объектам в Беларуси, а их около 500, почему вот в последнее время всегда и говорят о 500 целях на территории Беларуси. Да, белорусские 500 заводов, 500 предприятий работают на оборонный комплекс России. Мы эти все 500 предприятий знаем прекрасно. То есть, в принципе, а вообще согласно 51 статье, допустим, Устава Организации Объединенных Наций, мы имеем право их уничтожить, так как они непосредственно помогают агрессору в нападении, даже без использования территории Беларуси для прохода средств поражения. Потому Лукашенко это прекрасно понимает. Он это знает, он предупрежден об этом, по крайней мере, он рассчитывает на выполнение этой задачи. И потому костьми ляжет, чтобы не дать возможности россиянам использовать территорию Беларуси, воздушное пространство Беларуси для прохода именно таких средств поражения. То есть ни крылатых ракет, ни беспилотников, ни баллистических ракет. Тем более вряд ли он сам будет в этом участвовать, потому что там буквально в течение нескольких суток, как свет в бане, вся белорусская экономика будет выключена нашими дальними средствами поражения, которые уже достают до Питера. То есть для нас, в принципе, Беларусь — это как настольная книга, да, раскрытая имеется в виду, но мы ее видим вдоль и в поперек. Это такой балкон в Европу. Это не касается, это негатив, так сказать, о котором я сейчас говорю, ни в коем случае не касается белорусского народа. Это мы сейчас говорим о лукашенковском оккупационном режиме, в который инфильтрованы российские спецслужбы. Вот здесь есть проблема. И проблема и для нас, и для Лукашенко в том числе. Даже если он не захочет предоставить наземные или воздушные, допустим, пространства, то как раз вот эти инфильтрованные в белорусскую армию российские агенты спецслужб, они могут сработать сами по команде с Кремля. И тогда Лукашенко будет просто поставлен перед уже фактом, так сказать, вхождения Белоруссии в боевое соприкосновение с украинскими дальними средствами поражения. Так как минимум, я не думаю, что там через территорию Беларуси какие-то наземные войска пойдут, и в ближайшее время там их просто нет, а белорусская армия не способна наступать, да и там нет направлений, по которым можно было бы наступать.
1: А какие объекты в Украине сегодня может поразить Россия, выкористовуючи территорию Беларуси как плацдарм?
2: Цели есть и довольно такие жирные для россиян. То есть это тот логистический коридор, который они пытаются достать со стороны

0: в смысле и белорусский народ, Беларусь, да и режим Лукашенко является таким заложником российских интересов по этому направлению. Поэтому будем всеми силами, средствами, которые только возможны, препятствовать такого рода действиям России по втягиванию Беларуси в войну против Украины.
1: По словах Романа Світана, основная задача для Украины теперь – повеличение колькости системы супрацьповетраной и супрацьбалістичной обороны. Это одно из ключевых питаний, которое обмерковывалось на саммите Украина-НАТО, что прошло в Киеве.

0: Маємо яшчэ адзін цікавы матэрыял на конт беларуска ізраільскіх адносінаў на прыкладзе ўраджэнца Беларусі Рамана Гофмана, які ўзначаліў Масад, адну з самых вядомых выведвальных службаў свету. Менавіта гэта ізраільская спецслужба пасля другой сусветнай вайны праславілася аперацыямі па вышку і прыцягненні да адказнасці нацыстоўскіх злачынцаў, якія хаваліся ў розных краінах. Як у Ізраілі ўспрынялі прызначэнне ўраджэнца Беларусі, чаго чакаюць аднога кіраўніка Масаду, пра гэта ў размове з Анжалікай Лялькоўскай распавядае Ілля Безручка, корэспандэнт і вядоўца 9 каналу Ізраіля.
1: Личность Романа Гофмана, она легендарна для Израиля во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам. И, собственно говоря, он был самым старшим офицером армии обороны Израиля, получившим ранение. И он является весьма известной фигурой, особенно после этого случая. Потом, позже, он был назначен военным секретарем премьер-министра государства Израиль Бениамина Нетаньяху. И после этого на него начали все пристальнее и пристальнее смотреть в израильском обществе журналисты, рассматривать его под разными углами, да, кто он. И буквально после того, как появилась новость о том, что одним из вероятных кандидатов вот имени премьер-министра по израильскому законодательству премьер-министр решает, кто будет следующим главой разведки, а как только эта новость появилась, в общем-то, начали обсуждать, достоин ли, может ли занять, да, боевой генерал, да, с опытом управления дивизией, учебным центром, но все-таки это человек из армии, но не из разведки.
2: Имя Романа Гофмана несколько годов тому сгадывался у связи с певным конфликтом. Те могли бы вы подробязнее расповесть про эту историю?
1: Несколько лет назад был достаточно громкий случай по поводу того, как подростка Уриэль Макайса, ему тогда было 17 лет, удерживала служба внутренней безопасности Израиля Шабак в задержании, под арестом на протяжении достаточно длительного времени. Сначала это было полтора месяца под арестом в специальной тюрьме, потом это полтора года под домашним арестом. И причина этого задержания была, что он якобы распространял некую информацию конфиденциального свойства. И одним из тех людей, которые якобы принимали участие в передаче ему этих данных, был Роман Гофман. Тогда он занимал должность командира 210-й дивизии территориальной, которая воюет на севере нашей страны, в районе сирийской, ливанской границы. И стали разбираться, что там произошло. Оказалось, что история гораздо сложнее. Были некие операции влияния на противников, на группировки в Сирии и в Ливане. Это иранские прокси-группировки. И один из офицеров дивизии, который, в общем-то, занимался подобными операциями, предложил распространять ряд асинт-материалов, доступных всех, не секретных, через телеграм-группы различные, в том числе и этого подростка. Но сам тот факт, что, в общем-то, подросток был задержан по подозрению и прочее, привел к таким некоторым размышлениям на тему того, морально-этических качеств Романа Гофмана. Так звучал посыл от тех сторонников Уриэль Макайса, да, этого подростка. В тот момент, в 22-м году, ему было 17 лет, сейчас он гораздо уже старше, взрослый человек. Но позже выяснилось по ходу расследования, что на самом деле задержали его не за те материалы, которые распространялись через разведку 210-й дивизии, а из-за того, что, в общем-то, были другие офицеры военной разведки, которые делились другой информацией по другому участку фронта, и она уже была, да, действительно секретна, тех офицеров задержали, но в ситуации вроде бы как разобрались, осадочек остался. Обсуждали, конечно же, и на уровне высшего суда справедливости богатства в Израиле, а достоин ли человек с подобной историей в своей биографии занимать должность главного разведчика. В итоге судьи богатства Верховного суда пришли к выводу, что да, достоин.
2: А какие чакания у израильском громадстве у связку с призначением Романа Гофмана директором Масада?
1: большинство людей смотрит на Романа Гофмана с большой надеждой. Потому что, другой взгляд, человек из вне системы, который может принести нечто новое. Премьер-министр Нетаньяху, когда говорил, почему он назначает Романа Гофмана, он говорил о том, что это человек, который проявил креативность и военную хитрость во время своей службы. Благодаря его некоторым решениям была возможность проводить те или иные операции. И вот 2 июня, когда назначали на должность Романа Гофмана, официальная церемония прощания с предыдущим главой Дэдди Барне и назначением нового главы Моссада, Нетаньяху говорил о том, он рассказывал историю Романа Гофмана, как он в 90-е годы репатриировался из Белоруссии, из небольшого города Мозырь со своей семьей, и как он прокладывал свой путь в израильском обществе, что он долгое время в Беларуси не знал о том, что он еврей, он узнал, столкнулся с антисемитизмом. Потом в Израиле он попал в другую абсолютно страну, в другое общество. И здесь он прокладывал себе путь абсолютно самостоятельно через спорт, через армию, через саморазвитие. И, в общем-то, часть вот как раз-таки его этой истории как репатрианта, выходца из Беларуси, является очень важным элементом того, каким образом его презентует в том числе и руководство государства для общества. И этому уделяется достаточно много внимания, потому что впервые за очень долгое время, наверное, лет 60, если не больше, в истории государства Израиль, такую должность занимает именно репатриант, выходец из Беларуси. В общем, со стороны впечатления, которое он производит, очень серьезного, внушительного и содержательного человека. Ожидание у людей, конечно же, что продолжится противодействие иранской угрозе, угрозе иранских прокси, и что под его руководством Моссад снова будет выходить за рамки, да, то есть думать за скобками и пытаться креативить, потому что это именно та характеристика, которую подчеркивали многие и журналисты, и политики, когда говорили о фигуре Романа Гофмана. Это то, видимо, чем он славится в кругах военных, своим особым подходом к решению очень сложных и непростых задач, которые требуют и ответственности, и смелости в том числе.
0: Такое меркаванне з Ізраіля ад тэлевядоўцы Ілля Бязручкі. Уражэнцу Беларусі Роману Гофману 52 гады. З яго прызначэннем на пасаду кіраўніка Масады ізраільскае грамадства звязвае чаканне, што дзейнасць спецслужбы будзе яшчэ больш засяроджаная на пошуку і пакаранне арганізатараў нападу групоўкі Хамас на Ізраіль 7 кастрычніка 23 году.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

До конца этой годины застается 10 хвилин, литерально. Проанонсуем ближайший выпуск новинок на нашей хвале, про что пойдет говорка. У Киеве у поштовом терминале отбылся выбух, взорвалась посылка, поведомляя агенция Униан, и загинул человек, 59-годовый мужчина. Зараз на этом месяце працуют все необходимые спецслужбы, и причины этого здарения высветляются. Ведомо, что Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками, есть загинулые и потерпелые за минулую ночь. На межведомостной на нараде у Киеве обмеркованное спрощение процедуры для белорусов. На родиме Кузьмы Черного пройдет литературно-музычный фестиваль. Говорка уже про подею внутри Беларуси. Про это дальше дознаемся подробязнее не в забаве до Владимира Лапцевича.

0: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
1: Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые. На межведомственной нараде у Киеве обмеркована спрошение легализационных процедур для белорусов. На радиме Кузьмы Чорного пройдет литературно-музычный фестиваль.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Начнем с подей российско-украинской войны. Россия у ночи на 5 червеня атаковала Украину двумя керованными авиационными ракетами с территории часово оккупованной частки Запорожской области, а так само 216 ударными беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые, поведомили мясцовые улады. У Днепропетровской области атакованы 4 районы. Загинул один человек, двое пораненные. У Запорожья у вынику российской атаки загинула женщина. Еще 16 человек отримали ранение. Херсон так само был атакованы у вечера 4 и раницей 5 червеня. Один человек загинул, трое отримали ранение. Сродками супрацьповетренной обороны были обешкоджены 198 беспилотников. У Киеве учора отбылася межведомственная нарада, присвеченная подолжению дозволов на часовое проживание для замежников у период военного становища, а так само урегулированию процедур отримания украинского громадянства во умовах отсутности дипломатичных представительств шерогу держав. Особливая увага была нададена проблемам легализации громадян Беларуси. Белорусскую супольность представлял керавник Громадского союза Белорусская спільнота Украины Алексей Францкевич, организация якого уваходит у Совет громадских объединений национальных меньшинств Украины.
2: Посетил сегодня мероприятие. Это то, что на высшем уровне есть у нас коммуникация, есть желание нам помогать, слушать, разговаривать, есть уже коммуникация. Представников миграционной службы, с МЗС, с иншими представниками влады. Да? Тому, то есть сказать, что все вырешилось, не, але потребно працовать, напрацовано два проекта по решению этих питаний. И они в ближайшем часом пойдут в Верховную Раду.
1: У нараде удельничали представники украинских державных органов. У тым ліку амбасадор МЗС по особливых доручениях по питаниях демократичных трансформаций и взаимодействия с демократичными силами и национальными рухами несябровских краин Ярослав Черногор. Украина просит Евразвяз выключить мужчин призывного возраста с программы обороны. Про это поведомил Еврокомиссар по питаниях внутренних справ и миграции Магнус Брунер, пишет Униан. Поводле его идея вывести мужчин 23-60 годов с падения часовой обороны в краинах ЕС обмерковывается на просьбу украинского боку. При этом краины Евразвяза в целом подтримливают продолжение часовой обороны для громадян Украины до соковика 2028 года. Однако частка из них выступает за то, как деяние этой меры не распаусюдживалось на украинских мужчин мобилизационного возраста. До культурницких подей. 20 червня на родиме Кузьмы Чорного у Капильском районе Менской области пройдет 5-й литературно-музычный фестиваль «Тимковицкие витоки». Сёлета музычная программа обещает быть насыщенной. На головной сцене выступит народный семейный ансамбль «Живица», артистка эстрады Светлана Шиманская, а так само творчие коллективы Капильщины, поведомляя суполка белорусских письменников. Гостей чекают встречи с письменниками, музейные квесты и квизы, мастер-классы, интерактивные пляцовки для детей и дорослых. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
0: На белорусско-польском помежье облачно с прояснениями, короткочасовый дождь, навальница, при навальнице мощный ливень, шквалистые взмоцнения ветру порывами 15-20 метров за секунду, температура по ветру плюс 23-25.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раница с «Рацией».
0: Починаем третью годину нашего ранішнього информационно-музычного вещания. Вы слушаете радио «Рация». Нагадаю, для микрофона Стась Дедерка. Я у нашей студии у Белостоку. Про 5 хвилинов с устрением гостю.

0: Русская радиорация. Разбураем межи.
1: 11:30 у Беларуси, 10:30 у Польши. Я нагадаю, что у нас послухать можно на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берости, Белой Подляской, а так само на сайте рация.ком по всем свете, где есть интернет. Вы слухаете «День с рацией» у студии Кирилл Малаховский сегодня с вами сегодня и расскажу крыху подробязней про надворье на ближайший уикенд. Сегодня надворье у Беларуси будет надалее вызначать теплая поветренная масса. По заходней полове краины чакается уплыв атмосферного фронта. Облачное с прояснениями надворье прогнозуется. По заходней полове республики будут назираться дожди. Местами прогремять навальницы. При навальницах местами чакаются мощные заливы. Ветер паўднёва-ўсходні умеренный. При навальницах порывистый. По заходе местами чакается шквалистое взмоцнение ветра до порывистого. Температура от плюс 22 до плюс 27 градусов. Атмосферный тиск істотно не изменится. Завтра у суботу, 6 червня, надворье Беларуси будет вызначать активный фронтальный раздел теплой, неустойливой поветренной массы. Чакается облачное надворье с прояснениями. На большей части территории Беларуси пройдут дожди. Местами по краине чакаются мощные дожди и навальницы. У ночи и раницы в особных районах республики будет назираться слабый туман. Ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 14 градусов. Днем чакается от 17 до плюс 24 градусов, на паўднёвым усходзе краіны да плюс 28. У неделю 7 червня по усходней полове Беларуси захаваецца уплыв актыльных фронтальных разделов. По заходней полове надворье в основном будет вызначать неустойливая поветренная масса. Чакается облачное с прояснениями надворье. У ночи по усходней полове днем в многих районах краины пройдут дожди. По усходе местами чакаются мощные дожди. В особных районах Беларуси прогремять навальницы. У ночи и раницей местами по республике будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывисты. Температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 13 градусов, по усходе до плюс 16, а максимально днем в складе от плюс 20 до плюс 24 градусов. Вот такое надворье нас, дороженькие, чакает тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Manic Street Preachers протягивает наш дённый эфир.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция. FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11 година у Польши.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, поўдзень у Польшчы.
3: Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые. На межведомостной нараде у Киева меркавана спрашэнне легализационных процедур для белорусов. На радзіме Кузьмы Чорнага пройдзе литературно-музычный фестиваль.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Россия у ночь на 5 червня атаковала Украину двумя кированными авиационными ракетами с территории часово оккупованной частки Запорожской области, а так само 216 ударными беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые, поведомили местные.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 14-я година, 13-я година у Польши.
3: У открытым листе до Путина с пропановой скончить войну президент Зеленский узгадывая Беларусь. Палата представников США ухвалила законопроект об санкциях супраць России и допомозе Украине. Армения не вернется у АДКБ, заявил армянский премьер-министр.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский увечері 4 червня опубликовал открытый лист российскому президенту Владимиру Путину. «Мы бачили документы от разведки, что вы зараз разглядаете планы войны еще и на 2027 и на 2028 годы. Так само мы ведаем, что вы спадзяетеся, что баллистика зробить для вас то, чего не зробила все остатнее. Вы хочете утягнуть еще больше у войну Беларусь, и зараз мы вымушены рыхтоваться еще и до этого. Мы бачили, что вы разыгрываете некую партию с Приднестровьем. Ваши пропагандисты погрожают так ці інакш усім суседям России. Ці сапраўды вы хочете пройти шлях про все это? Зеленский пропоновал спынить огонь по линии фронту и тады уже почать перамовы. Линия фронту тепер гэта линия, за якой повинна початься дипломатия, отзначил украинский президент.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 5 червня 1952-го народился Ніка МакБрейн, полное имя Майкл Генри МакБрейн, британский музыка, бубнач и автор песен, неизменный ударник гурта Iron Maiden с 82-го года, бо перелічивать усе гурты, где барабанил Ніка МакБрейн, да Мейденов не мае сенсу. Iron Maiden у початку 80-х годов з'являлися одними из самых вядомых представников новой хвали британского хеви-металу, а поздней оказали значный уплыв на развитие металу у целым. Яны продали свыше 100 миллионов копий альбомов по всем свете. 4 альбомы досягнули первого места по продажах, и 15 из них потрапили у топ-10 хит-парадов одной только Британии. За международное досягнение коллектив у 2002 году был узнагороджены премией Ivor Novello Awards, а у 2005 музыки были запрошены покинуть отбитки долоня у цементе на Hollywood Rock Walk.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые. На межведомостной нараде у Киева меркована спрошение легализационных процедур для белорусов. На родиме Кузьмы Чорного пройдя литературно-музычный фестиваль. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Россия у ночь на 5 червня атаковала Украину двумя керованными авиационными ракетами с территории часово оккупованной частки Запорожской области, а так само 216 ударными беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые, поведомили мясовые улады. У Днепропетровской области атакованы 4 районы. Загинул один человек, двое пораненные. У Запорожья у вынику российской атаки загинула женщина. Еще 16 человек отримали ранения. Херсон так само был атакованы у вечера 4 и раницей 5 червня. Один человек загинул, трое отримали ранение. Сродками супроцповетренной обороны были обешкоджены 198 беспилотников. У Киеве учора отбылася межведомостная нарада, присвеченная подолжению дозволов на часовое проживание для замежников у период военного становища, а так само урегулированию процедур отримания украинского громадянства во умовах отсутности дипломатичных представительств шерогу держав. Особливая увага была нададзеная проблемам легализации громадян Беларуси. Беларускую супольность представлял керавник громадского союза Беларуска спільнота Украины Алексей Францкевич, организация якого уваходит у совет громадских объединений национальных меньшинств Украины.
3: Позитив своего мероприятия – это то, что на высшем уровне есть у нас коммуникация, есть желание нам помогать,

вечное блуканье, этое каханье вечное. Этое каханье, просто катаванье, этое

0: Перше. Трансграничное радио ФМ.
1: 15 chwilin zostaje do 4 godziny pośle obiedu w Polsce i 5 w Białorusi, a to czas na komentar racji. Siądnia Mikołaj Biańko pra balucza je raź witanie z Imperiaj.
2: Komentar racji.
3: У Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову на Андреевском спуску коля дома номер 13, где находится литературно-мемориальный музей письменника. Решение про демонтаж Киевская городская рада приняла еще в снежне 2025 года, але символично, что реализовали его именно теперь, на 4-й год полномасштабной российской агрессии супроть Украины. Гэты помник имел особливый статус. У 2007 года он стал первым в свете помником Булгакову. У 2026 он стал и першым у свете демонтаваным. Рашэнне было принято у межах процессу пераасэнсавання публичной просторы Киева, где е прибираюць объекты, звязанные с российским и советским имперским нарративами. У 2007 годе открытие помника подавалось как символ культурного диалогу. Мэр Киева Леонид Чарновицкий разважал, ці лічыць Булгакова российским, ці украинским письменником и казал, что полемика еще напереде. Дараться посланник посольства России Всеволод Лоскутов выступал на бездокументах корной украинской мове, зарывающие аплодисменты. Ён называл помник конкретным элементом супрацовництва у гуманитарной сферы. Сёння такое нават уявить не махшима. Михаил Булгаков народился и жил у Киеве. 28 годов с 49, але ён, видовочно, не был украинофилом. У романе «Белая гвардия», например, украинский национальный рух, показаны как нечто маргинальное, недорычное и вартое иронии. И это цалком себе закономерно, бо Булгаков был типовым представником имперской культуры. Его народ были селяне, что проз православное духовенство отрымали социальный лифт у межах Российской империи. Для таких людей империя была не прыгнетом, а шансом, и яны ее обороняли у селяк у тым лику своими текстами. При гэтым Булгаков безумовно талиновитый письменник. Собачье сердце читали и цитовали все интеллигенты позднего Советского Союза. Экранизации ведали на память десятки миллионов, але талент письменника не накладая обовязку на іншую краину ушановывать этого автора у своей публичной просторы, особливо после Буши и Мариуполя. Украинцы сегодня имеют полное моральное и политическое право самим вырашать, кому ставить помники. Своей имперской политикой Россия заруйновала махчимость супольного культурного поля на десятигодие наперед. История с помником Булгакову у Киеве стала черговым напомином. Культуру можно поширать книгами и диалогом, а можно звужать танками и ракетами. И другий шлях Россия выбрала сама.
2: Комментар рации.

0: Белорусская радио рация. Рация.ком.
1: Первая година дня с рацией. 5 червня, у пятницу наближается до конца. Але я витаю вельми сердечно у всех тех, якія сёння разом с нами у этой дождливый день. Спадзяюся, что нас слухаете. И слухаете нас и по радио, и у сечеве. Слухаете нас и у Польши, на нашем помежжи. И слухайте нас у Беларуси. Памятайте только, сябры, что у Беларуси будьте вельми осторожными, коли нас слухаете. Але мы вельми рады, что вы разом с нами и стараемся доносить до вас те информации, какие до вас пełna у інший способ не попадають. А тих інформацій буде більш уже праз неповних 7 хвилин, коли Валя Лаєвська зачитає нові новини. А серед тих же новин буде, що на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй Білорусь проголосувала супрач грузинської резолюції про утікачів, що білоруса депортували з Грузії в Арменію, и что Украина и Россия провели черговый обмен полонными. Чекаем нового выпуску новинов, а до того, что яны уже будут, застается только 5 хвилин.

0: Украина и Россия 5 червня передали 1-1 по 185 полонных. Выникает из информации официальных границ Киева и Москвы. Украинский президент Владимир Зеленский поведомил, что на родину вернулись войскоуцы и одна цивильная особа. Некоторые из них были у российским полоне с 2022 года. По воле информации политика, вызволенные войскоуцы обороняли Украину у Мариуполя и на Азовстале, а так само на Донецком, Луганском, Харковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском накірунках. Российские границы поведомляют, что вызволению войскоуцев Российской Федерации с полону сприяли посередницкие намагання Объединенные Арабские Эмираты. Войскоуцы зараз находятся у Беларуси. Это 7-й от початку года обмен украинскими и российскими полонными прас белорусскую территорию. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про загадину.
1: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у польско-белорусским помежжи пахмурно. С многими дождями, ветер слабый, 5-6 метров за секунду, тиск ниже за норму. Температура по ветра 17-21 градусов.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Починаємо другую годину дня з рацією у п'ятницю 5 червня. Разом з вами я, Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі 16 годин і вже амаль 6 хвилин, а у Білорусі, зрозуміло, на годину пізніше. А у цій годині далі будемо вандрувати по білоруській, між іншим, культурній просторі. Будьте разом з нами з білоруським радіо «Рація».
3: День з рацією.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: Другую годину дня с рацией починаем от развития темы, анонс якой почули вы у апошних новинах. 1 червня грузинские улады депортовали с Батуми былого белорусского политвязня, отправивши его авиарейсом у Ереван.

0: Про правовые аспекты этой истории Сергей Апанович погутарил с политиком и международным адвокатом Алешем Михалевичем.
1: Литерально несколько дней назад Грузия, скажем, депортовала в Армению одного из былых политвязней белорусских. Что вы про это думаете? Что вы, вот, как это все отбывается теперь?
2: Питание с депортациями в огуле вельми складанное. Они не регулируются настолько мощно, как питание экстрадиции международным законодавством. Экстрадиция, депортация отрознивается тем, что экстрадиция – это когда есть прямой запит страны, например, Республика Беларусь у Грузии просит выдать злочинство. Там того человека, який Республіка Білорусь лічить злочинцем. Депортація – это коли просто от человека позбавляються міграційно. Коли от його просто хочуть позбавитися, і он не потрібен на території країни, лічить, що він не має права там знаходитися, наприклад, занадто довго знаходився, пересидів деякі дні.
1: Якраз це і було такою одною з причин, чому цього чоловіка, ну, так би, відправили у Арменію.
2: І, безумовно, депортація у Арменію – это щось, що може вельми істотно порушати права человека. По этого человека, потому что у адрозни от Грузии, якая не уваходит у базу СНД, якую ведем Российская Федерация, Министерство внутренних справ Российской Федерации, куда белорусский режим может абсолютно спокойно додавать любую колькость своих переследуемых, Армения в эту базу, отповедно, этой базой користается, и при переезде с Грузии в Армению человека могут уже затримать, отповедно, початься экстрадицидная процедура с Армении в Беларусь.
1: Такие выпадки уже были, и это пока что только теоретичные такие разговоры.
2: Экстрадиции были, просто натурально, что Армения, при том, что сегодня эта страна однозначно рухается в бок Европейского Союза, их правовые стандарты потрошечку подвышаются от поведения по сравнению с тем уровнем, который был. Ну то, когда у человека в Беларуси политический артикул, с великой долей вероятности, что отрывается отбиться и экстрадиционный процесс выиграть. Але когда этот артикул будет огульно криминальный или экономичный, а мы ведаем, что белорусские влады вельми часто, наприклад, белорусських бізнесовців, індивідуальних предпринимальників і так далі, і не обвинувачують або не у сплаті податків, або в махлярстві, або у чимсь подобним, ну тоді якби вельми великі шанси просто напрямую з'їхати у Білорусь.
1: Ну от таким цікавим моментом було те, що він вельми хутко пройшов, от, так, скажімо, кордони і служби безпеки, і там різні інші речі. За 40 хвилин літерально його випустили, і він був уже у Ельвані. Чи може бути це зв'язано з візитом Тихановской в эту Украину?
2: Не, я думаю, что это бы с большего связано с простыми процессами, которые отбываются в Армении. Армения спробуя отдаляться от Российской Федерации. Формально она еще не готова выйти из большинства этих домов из Российской Федерации, тому из базы, с подтримки вот этой базы на арешт, так званой базы СНД, они не выходят. Але они чудово разумеют, что правовые стандарты у России, правовые стандарты у Беларуси, хорошие навод, чем у них, так, что они спробуют идти у бок нормальности, у бок его развяза, у бок цивилизованного сусвета, в той же самый час, когда Россия абсолютно изолирует.
1: А когда мы кажем вот, про оголи Кавказской краины, те варто белорусам зараз туда лететь, ну, отпочивать, например, у Грузию, Армению, те в иншие некие краины?
2: Мы, как мы уже казали, у Грузии основная проблема будет потенциально депортационная. Это значит, проблема, что вас не примут, проблема, что, если вас просто не пустят Украину, как правило, вас сажают на рейс зворотный, такие, каким вы прилетели. То есть, когда вы прилетите с эйром с Варшавы у аэропорт Кутаиси, и вас не вырашить не пускать Украину, то вас посадят на аэропорт у рейс у Варшаву, с эйра, и наступный, и вы туда полетите. Тому, как бы, залежит от того, насколько вы находитесь в группе риски. Когда вы докладно ведаете, что у вас в Беларуси криминальная справа, ну то я бы, конечно, тогда не рызыкаваў. Калі вы просто былі чалавекам, які проста ўдзельнічаў у пратэстах, не ведаеце пра нейкую канкрэтную справу, якая ў адносінах да вас вядзецца, то ў прынцыпе рыскі, я б казаў так, памяркоўныя.
1: Калі казаць пра іншыя краіны, там, на якія летам лецяць беларусы, напрыклад, Турчына, ці, напрыклад, там ёд Украіны, Афрыкі, нейкія, ці можна туды лецяць?
2: Таксама залежыць ад таго, наколькі вы моцна ў групе рызыкі. Я бы краіны Афрыкі хіба не разглядаў. І Егіпет, і іншыя, там, Марокко і так далі. А з краін Европы есть Черногория, куды, в принципе, калі у вас палітычная справа не эканамічнага характара, не агульнакрымінальная, а, напрыклад, палітычная ў чыстым выглядзе, ну, то, у прынцыпе, ў Чарнагорыю ляцець можна. Таксама, як Албанія, якая, як бы, таксама такога ж самага ўзроўня, гэта краіна, якая ўваходзіць у НАТО, якая арыентуецца на, скажам, еўразвязаўскія, арыентуецца на Еўрасаюз у сваёй знешняй палітыцы. Таму, на мой погляд, калі у вас таксама не крымінальная справа эканамічнага там ці агульнакрымінальнага характару, ну то ў прынцыпе, я думаю, што туды ляцець можна.
0: Алеш Міхалевіч лічыць, што лепей беларусам падарожнічаць па еўрапейскім краінам, а краіны Азіі і Афрыкі не разглядаць для сваіх падарожжаў увогуле.

0: Pra palidwiaźnia unielcha zabywać nikoli, ale u kancyche tej hadziny dnia z racja i my mieniajem temu. Praciachwajca pryjom zajawak na udział u FEM ITAP 2026. Sustraczy białoruskaha feministkaha Pola, jaka jap rojdzie u Polszczy z trzeciaha pa szostaha wieraśnia sioleta. Organizatorki podkreśliwają, że to heta prastora dla obmienu doświadam poszuku su pracy i обмеркавання ключових виникав для жаночага і феміністкага руху. Про умови уділу розповідає координаторка проєкта Станіслава Чаренчєва.
1: Да, это не первое мероприятие. Они уже проходили несколько лет подряд. Была пауза, когда был ковид. И это такое единственное крупное мероприятие для белорусской фем, белорусского фем-сообщества, фем-комьюнити. Это место, где можно, во-первых, сверить, какие есть потребности, какие есть барьеры, какие есть вызовы, подумать над общей стратегией, найти контакты для совместного сотрудничества, для каких-то новых идей, проектов, ну и в целом понять, как дальше нам взаимодействовать. Действовать и решать наши вызовы и проблемы.
2: Кого вы шукаете в первую чергу на этом сходе?
1: Люди, которые в целом интересуются темой феминизма, гендерного равенства, для женщин, которые разделяют ценности, но еще не аффилированы с какими-то структурами или инициативами, чтобы у них тоже была такая точка доступа, чтобы они тоже приехали, заявили о себе, познакомились, узнали, что существует, и как-то включились в те процессы, что есть. Ну и, конечно, мы всегда ждем тех женщин, которые там уже много лет включены в активность, разные сферы, разные темы, от каких-то социальных, да, проблем до бизнеса и так далее.
2: И это поисково повинны быть граждане Беларуси альбо белорусские, так?
1: Ну, мы все-таки делаем фокус на участниц из Беларуси, неважно, где они находятся территориально, то есть нам важно, чтобы участницы идентифицировали себя как белорусские, да, то есть свою принадлежность к Беларуси у них была, она зафиксирована и на языках, мы будем говорить на русском и на белорусском, поэтому думаю, что для участниц с других стран, кто этими языками не владеет, участвовать было бы сложно.
2: И все будет проходить офлайн на месте?
1: Мы место не раскрываем, то есть единственное, что мы можем сказать, что это будет Польша, место получит только отобранные участницы, в том числе по соображениям безопасности.
2: И самой Беларуси так само можно подавать заявки?
1: Можно подавать заявки, да, конечно.
2: А сярод пытанняў, якія будуць абмяркоўвацца, гэта пытанне ў тым ліку выхаду з грантавай залежнасці. Наколькі гэта пытанне можа быць актуальна для самой феміністкай супольнасці, ці гэта можа быць больш агульная праблема на сёння для НДА?
1: Я бы не сказала, что это такая специфическая проблема именно для фем-сообщества. Это в целом такие разговоры и такие потребности есть у третьего сектора, и мы про них очень часто вспоминаем и много говорим на различных площадках и на разных мероприятиях. И вот мы сейчас вот будем как раз тестировать, узнавать, да, вместе вырабатывать какие-то альтернативные механизмы поддержки и финансирования. Это может быть очень разные пути, не хочется давать готовых ответов и для поиска какого-то партнерства и поддержки с бизнесом, да, и выходить на какие-то государственные, возможно, гранты там, в странах, где мы сейчас находимся, потому что ну, география белорусок очень широка, мы все оказались в очень разных условиях, в очень разных странах, и это не единственный вариант, и я думаю, что это как раз будет такая площадка, чтобы послушать хорошие практики, подумать, что можно сделать, где можно там привлечь какой-то общий сбор, где можно что-то через какие-то партнерства, не обязательно финансовые решить, для того, чтобы, правда, не было зависимости такой от этого, учитывая, что сейчас из-за всего, что происходит в мире, закрываются программы и в Америке, да, и какие-то европейские постоянные партнеры прекращают сотрудничество по ряду своих внутренних причин. И это то, что, правда, болит, и то, что хотелось бы нам обсудить в том числе.
2: Так само у програмі позначені питання гендерного умовленого гвалту і харасменту в демократичних просторах. Ми ведаем, що білоруські виїжджали з Беларусі. Ці можемо сказати, що все ж таки не зустрікаються з цими проявами у білоруських супольностях. Все ж таки, ця проблема важна і для всієї Європи, все ж таки.
1: Да, это вопрос, который все еще актуален в самой Европе. И на самом деле, когда мы уезжали из Беларуси, мы часть проблем вывезли с собой. И нужно понимать, что в эмиграции там, женщины часто оказываются в уязвимом положении. Эмиграция сама, да, причина, почему мы находимся в уязвимом положении. Часто это была вынужденная, политическая иммиграция или из-за каких-то там рисков в отношении близких и так далее. И все это накладывается, незнание языка часто, отсутствие контактов, да, или не такие обширные возможности получить помощь, как были, например, дома или поддержку. То, что часто люди боятся боятся потерять работу, часто боятся получить много хейта, о чем-то заявив и так далее. И то есть это такой большой клубок проблем, который влияет на то, почему женщина даже в Европе, сталкиваясь с насилием, с домашним, да, с гендерным, там, с его формой харассмент, причем не обязательно сексуализированно, есть и харассмент, который не подключает в себя эти элементы, часто остается с этим одна и не может получить поддержку, не может получить помощь, не знает, куда обращаться, или боится обращаться, боится какой-то гласности. И мы видим очень много в последнее время примеров, где случаются какие-то истории, мы их начинаем обсуждать, и общество очень жестко проходится по пострадавшей стороне.
0: Па словах координатора традыцыйны фем-этап, гэта закрыты працоўны фармат сустрэчы беларускіх феміністкіх ініцыятыў, дзе ўдзельніцы абмяркоўваюць стратэгіі, каардынуюць супрацу і шукаюць агульныя адказы на выклікі, з якімі сутыкаецца рух. Менавіта такая прастора дыялогу і абмену досведам будзе працягнута і ў 2026 годзе. Заявки на удзел прымаюцца да 23:59 5 чэрвеня праз телеграм-канал Femgroup Беларусь.
3: Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
0: А у нас уже только 6 хвилин застается до 18 годины у Польши, 18 у Беларуси и до нового выпуску новинау. Сярод их почуете, між іншим, что Международное агентство атомной энергии 5 червеня заявило, что заявило об локальном спынении огню поближе Запорожской атомной электростанции. И почуете так само и об тем, что еще один пиратрус отбылся у активиста диаспоры. 5 хвилин до 18 годины застаются. До нового выпуска новинов. Вы слушаете «Дня с рацией» на хвалах «Белорусская радиорация».

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Коли наближаемся до половы опошней годины дня с рацией, хотя не забывайте, что радиорация круглосуточно можете слушать. Мы пока что только кончаем день с рацией, а коли тая година наближается, то час сказать, что усё ж таки у надворья не меняется за мною. Далей у нашим помежи похмурно, и треба сподеваться, что так само будут далей дожди. Вечер слабы, 5-6 метров за секунду, а чиск ниже за норму. Температура поветра 18-21 градуса, ночью это еж температура понижится до 14-17 градуса, але далей треба сподеваться дождю. Завтра так само має быть воблачно и так само можно сподеваться короткочасовых дождей. Днем температура будет от 19 до 22 градусов. Только про надворье, а теперь уже Анна Шайковская запрашивает вас на афишу и на культурные мероприемства, которые будут отбываться 6 и 7 червеня.
2: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцьких подій на виходний 6 і 7 червня. У суботу 6 червня стартують супроски Дні культури. А в 18 годині у Народному домі почнеться спектакль «Ту леже піс погребане» театру «Варимари». Так само о 19 годині у театрі «Уонтек» почнеться спектакль «Дом постарункова 1 Супрасіль». Театр «Вершалін» покаже спектакль «Взяло вступіння». Початок о 19 године. У субботу 6 червня белорусов Белостока кличут на шпацир «Владары Белостока». Доведаемся, кто володал Белостоком, чем прославились магнаты и шляхтичи, как забавлялись, чем запомнились и какие таємниці покинули после себе. У планах, между іншим, завітать у старый костел, пошукать белорусские згадки у неагатичной катедры, погулять по садах и уладаннях Браницких. Початок о 10.30, место сбору пляцовка каля кинотеатру «Тон». Демаск, театральный Бельск-Подляский и креативный Бельск-Подляский запрашивают в субботу 6 червня на премьеру спектаклю «Признайся». Початок о 17 године у зале креативного центра культуры, что по улице Студиводской у Бельску-Подляским. 7 фестиваль ткацтва «Подляские сплетенье» у Белостоку у субботу 6 червня 12 године почнется городская гульня «Операция Лен». А 16 године у галереї Подляского института культуры, что по улице Киринского, открыется выстава традиционных побытовых тканинов со сбором Подляского музея народной культуры и Сокольского центра культуры. У неделю 7 червня за 12 години на дядинце Палацу Браницких почнутся показы и майстер-классы по ткацтву, анимации для детей, инспированные ткацтвом, а так само концерты. Выступять ансамбль песни и танца «Курпи Зеленая» о 12 године и капелла «Батарея» у 14. У субботу 6 червня на дядинце Палацу Браницких о 12 године почнется семейный пикник «Ретро ПКС». В Белостоку проходит 23-й фестиваль сучасного танца «Калейдоскоп». У субботу 6 червня побачим «Медитации миру» выконание Анны Петровской и театру «Розбарк» с гостьми. 90-хвилинный спектакль-перформанс. Початок о 15.30 на площади перед Белостоцкой ратушей, что по улице рынок «Костюшки». О 19 године у Белостоцким лялечным театре сможем поглядеть короткие хореографии графічныя спектаклі. У нядзелю 7 чэрвеня фестывальныя мерапрыемствы пачнуцца о 13 гадзіне аўтарскай сустрэчай «Цела і памяць» у тэатрах Тадэвуша Кантора і Піне Бауш. Анне Круціла у тэатральнай кавярні «Лялькі» у 14.30 з-пад Беластоцкага лялечнага тэатру стартуе экскурсія «Святло і ціні горада». А 16 гадзіне у цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца перформанс скульптары Вероніки Палчынскай і Магды Фейдаш. Драматычны тэатр імя Александра Венгеркі ў Беластоку прапануе два спектаклі. «Казку Папелушка», якую ў суботу 6 чэрвеня і ў нядзелю 7 чэрвеня пакажуць у кінатэатры «Тон», пачатак у 16. Другі спектакль «Матух на кураж і яе дзеці» пакажуць у выходныя на архітэктурным факультэце Беластоцкага політэхнічнага універсітэту, што па вуліцы Сасноўскага, пачатак о 19 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам спектакль «Снімак» у суботу 6 чэрвеня пачнецца о 16 гадзіне, а ў нядзелю 7 чэрвеня ў 14. Беластоцкі кінатэатр запрашае ў нядзелю 7 чэрвеня на канцэрт «Піраміды. Найпрыгажэйшыя песні» з польскіх фільмаў і серіалаў. Пачатак о 18 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Пад'ем.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 18 година в Польше, 19 в Беларуси.
3: У румынском порте Констанца выбухнул украинский морский дрон. Джон Коул потлумачил, чему не поехал в Беларусь разом с пастором Грымом. Феминистки Беларуси рыхтуют великую встречу у Польши.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: В украинском министерстве замежных справ заявили, что старение показывает, что агрессия России уявляет погрозу не только для Украины, але и для всего региона. Каля 6 раницы местного часу дрон захрас у Буновой загороди супрать разливу нафты за несколько сотен метров от нафтового терминалу. Территорию отчапили. Калі стало зрозуміло, что дрон може здетонувати, людей евакуували. Вибух відбувся каля 10:30 місцевого часу. Поводле попередніх звісток, ніхто не потерпів. У Міністерстві оборони Румунії заявили, що дрон був український і стратив керування у виніку уздіяння сродків радіоелектронної боротьби. В Українському Міністерстві замежних справ заявили, що Україна своєчасово повідомила Румунії про військовий безпілотник, який стратив керування праз російське глушення. Тиждень тому російський повітряний безпілотник уразився у жили шматповерховик у румынському городі Галаць, неподалеку від межі з Україною. Два чоловіки отримали ранені. У травні український військовий дрон виявили неподалек від берегов Леукади у Греції. Атени виказали Києву протест. Спецпосланник Злучаных Штатов Джон Коул заявил, что отмовился от поездки в Беларусь в травне этого года по уластной инициативе. Так он отказал на публичный допис белорусского политика Валерия Цапкалы. У им Цапкала выказал меркование, что контакты помеж официальными мясками Вашингтоном остыли праз публичную коммуникацию Коула со Светланой Тихановской. Менавіта пагаршэннем адносін палітык растлумачыў адсутнасць Коула ў складзе амерыканскай дэлегацыі, якая наведала Мінск у траўні. «У вас усё выкладзена няправільна. Я не паехаў падчас апошняга візіту па ўласным рашэнні», – напісаў Коул. Ён дадаў, што травеньская паездка была арганізавана для таго, каб пастыр Франклін Грэм змог выступіць з пропаведзю ў Беларусі. «Моя праца не была часткай гэтай паездкі», – адзначыў Коул. Спецпасланнік Злучаных Штатаў Джон Коул цягам года наладжвае кантакты з афіцыйным Мінскам па даручэнні прэзідэнта Дональда Трампа. Вынікам гэтай камунікацыі стала вызваленне сотняў палітычных зняволеных. У адказ беларускага рэжыму быў зняты шэраг санкцый. Працягваецца прыём заявак на ўдзел у Femitap 2026. Сустрэча беларускага феміністскага поля, якая пройдзе ў Польшчы з 3 па 6 верасня. Арганізатаркі адзначаюць, што мерапрыемства стане пляцоўкай для абмену досведам, пошуку партнёраў і абмеркавання актуальных выклікаў для беларуса, кажа каардынатарка праекту Станіслава Терэнцева.
4: Все-таки делаем фокус на участниц из Беларуси, неважно, где они находятся территориально. То есть нам важно, чтобы участницы идентифицировали себя как белорусские, да, то есть свою принадлежность к Беларуси у них была, интересуется тема феминизма, гендерного равенства, аффилированы с какими-то структурами или инициативами. Много лет включены в активность разные сферы, разные темы, от каких-то социальных, да, проблем до бизнеса и так далее.
3: Па словах каардынатаркі, у праграме сёлетняй сустрэчы міжпакаленчы дыялог, міжнародная адвакацыя –

Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Гриона мечтисят кем рогнеч, круткий сент.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: На Генеральной Ассамблее ООН Беларусь проголосовала супроть грузинской резолюции про утекачов. Беларусы депортовали из Грузии у Армению. Демократичная супольность за межи инициирует специальный европейский компенсационный фонд. Про гэты и дальше новины про 4 хвилины расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22-я година Беларуси, 21-я у Польши.
3: На Генеральной Ассамблее ООН Беларусь проголосовала супраць грузинской резолюции про утекачоў. Беларуса депортовали из Грузии у Арманию. Демократичная супольность у замежжа инициюе специальный европейский компенсационный фонд.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Беларусь у лику 8 краин проголосовала супрать принятия на Генеральной Ассамблее ООН резолюции, инициированной Грузией, якая подтверждает право усих утекачоў и внутренно перемещенных особ вернуться у Абхазию и Цхинвальдский регион. Медиаслужба ООН поведомляет, что апрача Беларуси супрать выступили так само Бурунди, Демократичная Република Конго, Куба, Никарагуа, Россия, Судан, Экваториальная Гвинея. Документ был принят, его подтримало 107 держав, устрымалось 55. Резолюция подтверждает права всех вымушенных переселенцев и утекачов, независимо от их этничной принадлежности, вернуться у свои дамы в безопасных и годных умовах, осуждая гвалтовные демографичные изменения на территориях, которые Тбилиси лечит оккупованными Россией, а так само закликая поважать маёмасныя правы перамешчаных асоб. Абхазія і Паўднёвая Асетія – самаабвешчаныя дзяржавы на тэрыторыі Грузіі. На сённяшні дзень са 193 дзяржаваў членаў ААН іх незалежнасць прызналі 5 краін. Гэта Расія, Нікарагуа, Венесуэля, Науру і Сырія. Юрыдычна Беларусь не прызнала незалежнасць згаданых суб'ектаў. 1 червня грузинские улады депортовали с Батуми у Ереван былого белорусского политвязня. Правовые аспекты этой справы белорусскому радиорации прокомментовал международный адвокат Олесь Михалевич.
4: Пытание с депортациями в огуле вельми складанное. Они не регулируются настолько моцно, как пытание экстрадиции международным законодавством. Экстрадиция, депортация дрознивается тем, что экстрадиция – это коли есть прямый запит краины, например, Республика Беларусь у Грузии просить выдать злочинцу там того человека, который Республика Беларусь лечит злочинцам. Депортация – это коли просто от человека позбавляются миграцийно. Коли от его просто хочет позбавиться, и он не потребен на территории краины, лечит, что он не имеет права там находиться, например, занадто долго находился.
3: Адвокат упевнены, что депортация у Армению порушает права человека.
4: И, безумовно, депортация у Армению – это что-то, что может вельми истотно порушать права человека, этого человека. Потому что у адрозни от Грузии, якая не уваходит в базу СНД, якую ведем Российская Федерация, Министерство внутренних справ Российской Федерации, куда белорусский режим может абсолютно спокойно додавать любую колькость своих переследуемых, Армения в эту базу, отповедно, этой базой користается, и при переезде с Грузии в Армению человека могут уже затримать, отповедно, початься экстрадицидная процедура.
3: Олесь Михалевич радит белорусам, якія у 2020-м и у позднейшие годы были осуждены у Беларуси не наведывать кавказские краины, а выбирать для притулку европейские. Представники белорусской демократичной супольности Дмитрий Балкунец и Валер Цапкала инициируют створение справедливого международного механизма, специальный европейский компенсационный фонд, який может компенсовать страты репрессованных у Беларуси, говорит Дмитрий Балкунец.
5: Крыницами его наполнения планируется зарабить активы и маемость Российской Федерации и Республики Беларусь, которые находятся у европейской юрисдикции, а так само доходы и прибыток державных компаний, что финансуют репрессии. Кроме того, фонд пропонуется пополнять за кошт конфискации коммерческих грузов, связанных с державными корпорациями двух краин, а так само шляхом уведения специального компенсационного мыта у померы не меньше, как 10% от экспортных гандлёвых операций.
3: Улады Беларуси за апошние годы распрацавали новый инструмент политичных репрессий – конфискацию маёмости. У выніку заводжаных судов, кватеры и машины политичных оппонентов трапляют на аукцион. Больше новина на нашем сайте racia.com.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, а магчымыя ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 5 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня, першого працівного літнього тижня. Видатного настрою усім жадає Білоруська Радіо Раце. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір.
6: It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
2: Гурт Оазіс уже співає для нас одну з своїх самих шикованих речей Wonderwall. Гэта верна кмепіта того, що тягом ближайшої години послухаємо з вами шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях і виключно цікаву та корисну інформацію. Далее в наших радиокулисах нас чекают гурты «Дикі серцем», «Криві», «Лені Кравіц», «Форейнер» да іншие взорные виконавцы. Уже літерально про 3 хвилини почуем з вами Яна Мордані у передачі з архіва «Нівы» крышечку позднее, а 22.30 повод для белорусского часу с устрынем Юрку Ляшинской и Вольгу Сямашку в передачі «Рацію подорожжах», где были, что бачили наши коллеги, обовязково расскажем, заставайтесь с нами.

0: Года. Программа различена на студентов магистратуры, докторантуры, а так само на молодых навуковцев на початковом этапе карьеры.
1: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачі! У ефіры Ватиканского радио передача «Християнство и белорусская литература» для микрофона я, яе ведучий, айтец Андрей Крот. Протягиваем знакомство с христианскими мотивами в военных творах Михася Лынькова. У 1944 году письменник здійснив подорожжа по недавно вызволенных от гитлеровцев городах и вёсках Беларуси ды Польши, наведал некоторые войсковые частки у тымлику 120-ю червоностяжную дивизию, якая после боев за Рогачоў отрымала назву Рогачоўской. У своих дорожных нотатках письменник расповедая про мужность и героизм жаунеров и командиров, что вызволяли нашу землю, описывая так само знищение, якие принесла война. Сярод разбуранных будинков – храмы разных конфессий, у тым лику царква у мястечку Гадзілавічы, недалеко от Рогачова. Так Лыньков описывая знакомые ему еще по передвоенных часах мястины. «Ледь-ледь распознал я у суцельным попялишчы былое село Гадзілавічы. Об им сдогадался я по выпадково уцалевших стенах старого млына. Не засталося и следу от школы, от царквы, от старинной станции на шаши, у якой спынялася ў свой час Екатерина другая. Ад соцень дваров застаўся толькі попел, печные каміны і тыя знесены ураганам войны, зруйнаваны з зямлёю. Ля царквы ў адной з мясцовасцей пад Быхавам захопнікі пабудавалі свае ўмацаванні. Іх штурмавалі чырвонаармейцы з розных вайсковых частак. Про гэты эпізод размаўляют герой одного з нарысаў пісьменніка полковник Грузенберг и солдат, что з-за ранення не атрымаў прысуджаную яму ўзнагароду. Вось які дыялог паміж імі пераказвае Міхась Лыньков. Полковник углядаецца ў яго злёгку прыжмурыўшыся, пачэсваючы алоўкам касматае брыво. А скажы, голубок, не вы займали тады траншеи каля царквы? Мы, товарищ полковник, вы тады лявей от нас были на наглядальным. Так, дружно вы тады пошли на штурм. Добро пошли. Вельми нават добро. На польской земли, якую советский письменник наведал одразу после вызволения ее от фашистов, Лыньков

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.